0: Радуйся, Мария, благодать, Господь с тобою, благословен ты нищенками и благословен плодом тела Иисуса.
1: Свята Мария, Матерь Божия, молиться нас грешных, ныне и в годину смерти нашей. Аминь.
2: Радуйся, Мария, Дати повна, Господь с тобою, благословенна тими жінками і благословенна пелона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, помилься нас грішних, нині і в годину смерті нашої.